0: в плейлиста.
1: Радио Норба! Си ту, кама чире нун гарриен. Та вичина, та лунтана, ма на каче, по ритворне, нун ма стригне.